0: kick hot this summer. Your number one station is going to keep you cool. Hot 107.5.
1: 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5. 107.5